«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
3: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
4: Лето и дети на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и

0: Улучшение когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 959-62-065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Июня. Мойка высокого давления. Всего за 79,95. Напольный вентилятор за 15,95. Комплект мебели для сада по 99,95. Газовый гриль 5 конфорок 299,95. Спрей для кондиционера всего 2,99. Онлайн mangos.com.cy.
4: У тебя 5 яблок. Сестра забрала 2. Сколько осталось? 5. Ну я же не отдала. Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Группа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
2: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94-08-69-49.
4: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
5: Ева, я любила тебя.
4: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
5: Я сочиняю роман.
4: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. Винтаж. Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
6: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Турция проложит газопровод и электрокабель на север Кипра. Киприот, перенесший операцию в Лондоне, добивается оплаты лечения. В Лимассоле закрыли аттракцион «Стена смерти» после повреждения набережной. Теперь подробнее. Анкара продвигает идею подводного газопровода между Турцией и оккупированным севером Кипра. Стоимость реализации проекта составляет примерно 700 миллионов долларов США. Строительство стартует в третьем квартале текущего года и продлится 24 месяца. Сообщается, что все технические исследования по газопроводу завершены. При этом Анкара обсуждает с Брюсселем проект электрокабеля между Турцией и непризнанной ТРСК. Подробности на сайте ленты Кипра. Верховный конституционный суд отменил решение административного суда об отказе онкологическому больному в оплате лечения за границей. Дело возвращено в ведомство на повторное рассмотрение. Спор касается пациента, которому в 2012 году диагностировали рак печени. Он просил оплаты сложной операции за границей. Опыта таких операций у кипрских врачей не было. Тогда Минздрав эту просьбу отклонил. Муниципалитет Лимассола 29 мая через районный суд запретил установку и эксплуатацию аттракциона «Стена смерти» на набережной Молос во время праздника «Катаклизмос». Установлено, что условия, на которых выделялось место, не соблюдены. Отсутствовали необходимые лицензии, а конструкция вызвала вопросы у службы пожарной безопасности. К тому же во время монтажа металлической конструкции был поврежден деревянный настил центральной части Молоса. «Стена смерти» – аттракцион, в котором мотоциклисты ездят по внутренней поверхности вертикальной деревянной или металлической стены за счет центробежной силы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. И о погоде. На острове солнечно, осадки маловероятны. Скорость ветра 3-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха на побережье Кипра сегодня составит плюс 26 градусов, в Никосии будет до плюс 29, а в горах до плюс 22. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 21 градус. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
4: Защита детей на русском радио Кипр. Пусть каждый ребенок будет счастлив.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Milt's Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая. Пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Milt's Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на 3 зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше, повыше горку. В оставшиеся 2 – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Milt's Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vim.com. Мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Несмотря на то, что россияне не разделяют европейские ценности, у среднего российского мужчины может случиться до 6 Октоберфестов в год.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 4 место.
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: 3 место.

0: десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Еварест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
3: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
6: Почему микроскопу нельзя верить? Он все преувеличивает.
7: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living, в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
3: Купил чай для похудения. Невкусный, но с тортом идет на отлично.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Системе ГСИ исполнилось 7 лет. Доля молодежи без работы и учебы за 10 лет сократилась почти вдвое. Новое открытие в древнем городе Амафунта. Теперь подробнее. Сегодня, 1 июня, кипрской системе здравоохранения ГСИ исполняется 7 лет. С 2019 года пациенты на острове практически не оплачивают лечение самостоятельно. Анализ работы системы выявил ее успех, однако показал, что жители острова пренебрегают профилактикой. Подробности на сайте Лента Кипра. На острове в прошлом году зафиксирован показатель в 10,6% среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, не занятых ни работой, ни учебой. В 2015 году это значение составляло почти 19% всей молодежи. Самые низкие показатели у Нидерландов – чуть более 5%, самые высокие – у Румынии – свыше 19%. Данное опубликовано агентством Евростат. Французская археологическая миссия завершила второй сезон раскопок в Амафунте. На акрополе древнего города найдена хорошо сохранившаяся крепостная стена позднеримского периода. Находка меняет представление ученых об обороне Амафунты, которая переживала реальные угрозы и готовилась к осадам. В следующих археологических сезонах раскопки продолжатся. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. И о погоде. На острове солнечно, осадки маловероятны. Скорость ветра 3-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха на побережье Кипра сегодня составит плюс 26 градусов, в Никосии будет до плюс 29, а в горах до плюс 22. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 21 градус. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
5: Лето и дети на русском радио Кипр.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время. Поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу Lady Aesthetic в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки реально с Lady Aesthetic. Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой. Yeah.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Когда папа учился в школе, у них не было охранников. Совсем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Турция проложит газопровод и электрокабель на север Кипра. Киприот, перенесший операцию в Лондоне, добивается оплаты лечения. В Лимассоле закрыли аттракцион «Стена смерти» после повреждения набережной. Теперь подробнее. Анкара продвигает идею подводного газопровода между Турцией и оккупированным севером Кипра. Стоимость реализации проекта составляет примерно 700 миллионов долларов США. Строительство стартует в третьем квартале текущего года и продлится 24 месяца. Сообщается, что все технические исследования по газопроводу завершены. При этом Анкара обсуждает с Брюсселем проект электрокабеля между Турцией и непризнанной ТРСК. Подробности на сайте Лента Кипра. Верховный конституционный суд отменил решение административного суда об отказе онкологическому больному в оплате лечения за границей. Дело возвращено в ведомство на повторное рассмотрение. Спор касается пациента, которому в 2012 году диагностировали рак печени. Он просил оплаты сложной операции за границей. Опыта таких операций у кипрских врачей не было. Тогда Минздрав эту просьбу отклонил. Муниципалитет Лимассола 29 мая через районный суд запретил установку и эксплуатацию аттракциона «Стена смерти» на набережной Молос во время праздника «Катаклизмос». Установлено, что условия, на которых выделялось место, не соблюдены. Отсутствовали необходимые лицензии, а конструкция вызвала вопросы у службы пожарной безопасности. К тому же во время монтажа металлической конструкции был поврежден деревянный настил центральной части Молоса. «Стена смерти» – аттракцион, в котором мотоциклисты ездят по внутренней поверхности вертикальной, деревянной или металлической стены за счет центробежной силы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». И о погоде. На острове солнечно, осадки маловероятны. Скорость ветра 3-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха на побережье Кипра сегодня составит плюс 26 градусов, в Никосии будет до плюс 29, а в горах до плюс 22. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 21 градус. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
4: Защита детей на русском радио Кипр. Пусть каждый ребенок будет счастлив.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом, а зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
4: Лента Сангус.
5: Мама, мам, у меня два вопроса. Можно конфету? И почему нельзя? Рекламная служба русского радио Кипр. 255 88

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Системе ГСИ исполнилось 7 лет. Доля молодежи без работы и учебы за 10 лет сократилась почти вдвое. Новое открытие в древнем городе Амафунта. Теперь подробнее. Сегодня, 1 июня, кипрской системе здравоохранения ГСИ исполняется 7 лет. С 2019 года пациенты на острове практически не оплачивают лечение самостоятельно. Анализ работы системы выявил ее успех, однако показал, что жители острова пренебрегают профилактикой. Подробности на сайте Лента Кипра. На острове в прошлом году зафиксирован показатель в 10,6% среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, не занятых ни работой, ни учебой. В 2015 году это значение составляло почти 19% всей молодежи. Самые низкие показатели у Нидерландов – чуть более 5%. Самые высокие – у Румынии – свыше 19%. Данное опубликовано агентством Евростат. Французская археологическая миссия завершила второй сезон раскопок в Амафунте. На акрополе древнего города найдена хорошо сохранившаяся крепостная стена позднеримского периода. Находка меняет представление ученых об обороне Амафунты, которая переживала реальные угрозы и готовилась к осадам. В следующих археологических сезонах раскопки продолжатся. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. И о погоде. На острове солнечно, осадки маловероятны. Скорость ветра 3-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха на побережье Кипра сегодня составит плюс 26 градусов, в Никосии будет до плюс 29, а в горах до плюс 22. Средняя температура воды на кипрских пляжах плюс 21 градус. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Лето и дети на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Почему электрон ушел с вечеринки? Там было слишком много положительных людей.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.
5: Number 8, and yes, this is the one, the song that spent 15 weeks at number 1. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Смеяться над собой надо так, чтоб другим не повадно было.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: День защиты детей на русском радио Кипр. Пусть каждый ребенок будет счастлив.

0: Зиверт, газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском.
1: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living, в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
2: Природа щедро одарила меня красотой. Собственно, на этом подарки закончились.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето и дети на русском радио Кипр.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: 8888-188-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
3: Да, смотрю на гонорары певцов и спортсменов и понимаю. Главные предметы в школе – это музыка и физра.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-88.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
4: Раньше дети просили: «Мам, купи мороженое». Сейчас: «Мам, скинь денег на карту».
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мы.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Club St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Club St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф венью и впечатляющим семейным аквапарком. Club St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день. С вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Футбольный клуб «Пафос» во второй раз выиграл Кубок Кипра и вышел в Лигу Европы. Новое открытие в древнем городе Амафунта. Самая длинная в мире линия из использованных батареек. Кипр попытается побить рекорд Гиннесса. Теперь подробнее. Футбольный клуб «Пафос» во второй раз за 12 лет существования завоевал Кубок Кипра, обыграв в финале «Аполлон» из Лимассола со счетом 2-0. 29 мая победа принесла клубу не только трофей, но и путевку в Лигу Европы со второго квалификационного раунда. Финальную игру посетили почти 15,5 тысяч зрителей. Среди почетных гостей были президент Кипра Никос Христодулидис и бывший глава государства Никос Анастасиадис. Французская археологическая миссия завершила второй сезон раскопок в Амафунте. На акрополе древнего города найдена хорошо сохранившаяся крепостная стена позднеримского периода. Находка меняет представление ученых об обороне Амафунты. В следующих археологических сезонах раскопки продолжатся. Подробности на сайте Лента Кипра. Федерация родителей учеников начальных школ Ларнаки объявила, что 7 июня сделает попытку побить мировой рекорд Гиннесса. Категория – самая длинная непрерывная линия из использованных батареек. Акция пройдет в рамках экологической кампании о важности переработки. Попытка состоится в воскресенье, 7 июня, на площади Зухури, начало в 17:00. Действующий мировой рекорд 31 204 батарейки установлен в США в 2023 году. Все собранные элементы питания будут переданы для утилизации. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
6: День защиты детей на русском радио Кипр. Пусть каждый ребенок будет счастлив.

Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка.

0: сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. Винтаж. Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Если светлое вас полнит, пейте темное!
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время, поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу Lady Aesthetic в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки – реально с Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Учитель задал сочинение «Как я провела лето». Я и написала 3 слова. Лучше не спрашивайте.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-108.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Вас ждет Cup St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cup St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cup St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
5: buysellcypress.com. Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето и дети на русском радио Кипр.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Milt's Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая. Пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Milt's Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на три зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше горку. В оставшиеся две – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Milt's Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Русское радио.
2: Ты живешь в путыне.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Британские ученые выяснили, если долго смотреть на кота, он начинает смотреть в ответ с неким презрением.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Кипра впервые посетит Казахстан и откроет посольство в Астане. В Ларнаке посетители фестиваля отравились после покупки просроченных сладостей. Пафос во второй раз выиграл Кубок Кипра и вышел в Лигу Европы. Далее подробности. 2 июня президент Кипра Никос Христодулидис впервые посетит Казахстан с официальным визитом. В Астане он откроет посольство Кипра, подпишет ряд межправительственных соглашений и выступит на бизнес-форуме. Делегация отправится первым прямым рейсом Air Astana между двумя странами, что станет еще одним шагом к расширению деловых, транспортных и дипломатических связей Кипра с Центральной Азией. На прошедших выходных на фестивале «Катаклизмос» в Ларнаке несколько посетителей купили сладости у мужчины, который представлялся священником. После этого им стало плохо. Один из покупателей рассказал Sigma Life, что заплатил 12 евро за две порции и уже потом заметил на упаковке срок годности – декабрь 2024 года. Как пишет издание, тот же человек попадал в поле зрения и раньше, в 2024-м. Тогда он также был одет священником и продавал сладости, заявляя, что якобы собирает деньги на школу при монастыре в Калохурио под Лимассолом. Футбольный клуб «Пафос» во второй раз за 12 лет существования завоевал Кубок Кипра, обыграв в финале «Аполлон» из Лимассола со счетом 2-0. Победа на стадионе «Гассипи» принесла клубу не только трофей, но и путевку в Лигу Европы со второго квалификационного раунда. Победитель определился лишь в конце напряженного матча. Сразу после о своей отставке объявил президент клуба Роман Дубов. Он входил в руководство «Пафоса» с 2017 года и был одной из ключевой фигур в его развитии. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около 10 тепла. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 21. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: День защиты детей на русском радио Кипр. Пусть каждый ребенок будет счастлив.

0: your mind.
1: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Мойка высокого давления. Всего за 79,95. Напольный вентилятор за 15,95. Комплект мебели для сада по 99,95. Газовый гриль 5 конфорок 299,95. Спрей для кондиционера всего 2,99. Онлайн mangas.com.cy.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
1: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Что делает ленивец, если услышал тревогу? Решает подумать об этом завтра.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.
5: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске на Кипре спорят о системе выборов после прохождения депутата с 300 голосами. Житель острова обвиняется в подготовке теракта в Израиле. Французские археологи раскрыли тайны древней крепости Амафунта. Далее подробности. Спустя неделю после парламентских выборов на Кипре в публичном поле разгорелась дискуссия о том, насколько справедлива система распределения мандатов. Голосование вывело в Палату представителей кандидатов с несколькими сотнями голосов, тогда как более популярные соискатели в других округах остались за бортом. На это обратили внимание СМИ. Поводом для спора стало то, что кандидат от партии «Прямая демократия» получил место в парламенте от округа Пафос, набрав менее 300 голосов. За подготовкой серии терактов в Израиле, по версии следствия, стоял боевик, проживающий на Кипре. Об этом 31 мая сообщил Cyprus Mail со ссылкой на обвинительное заключение, поданное в израильский суд. По данным израильской прокуратуры, двое 21-летних жителей Восточного Иерусалима планировали бросить взрывное устройство в солдат Цахал на военной базе Анатот. По версии прокуратуры, один из них поддерживал связь со своим родственником, проживающим на Кипре. Он, как утверждает следствие, координировал действия задержанных. Французская археологическая миссия завершила второй сезон раскопок в Амафунте и привезла сенсационные результаты. На акрополе древнего города найдена хорошо сохранившаяся крепостная стена позднеримского периода. Находка меняет представление ученых об обороне одного из самых загадочных городов античного Кипра. Экспедицию организовали совместно французская школа Афин, Министерство иностранных дел Франции и Лионская лаборатория ХИСОМА под руководством Анны Канаво. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около 10 тепла. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 21. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Лето и дети на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной.

0: тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Limassol Del Mar, Blue Marine, Camaras Village, Coral Seas, Adonis Beach Villas. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Limassol Blue Marine уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Любимый школьный предмет? Труд! Мы с трудом заканчиваем год.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: одну.
1: Реклама на русском.
2: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Кипра впервые посетит Казахстан и откроет посольство в Астане. В Ларнаке посетители фестиваля отравились после покупки просроченных сладостей. Власти Пафоса заявили об улучшении ситуации с водой. Далее подробности. 2 июня президент Кипра Никос Христодулидис впервые посетит Казахстан с официальным визитом. В Астане он откроет посольство Кипра, подпишет ряд межправительственных соглашений и выступит на бизнес-форуме. Делегация отправится первым прямым рейсом Air Astana между двумя странами, что станет еще одним шагом к расширению деловых, транспортных и дипломатических связей Кипра с Центральной Азией. На прошедших выходных на фестивале «Катаклизмос» в Ларнаке несколько посетителей купили сладости у мужчины, который представлялся священником. После этого им стало плохо. Один из покупателей рассказал Sigma Life, что заплатил 12 евро за две порции и уже потом заметил на упаковке срок годности – декабрь 2024 года. Как пишет издание, тот же человек попадал в поле зрения и раньше, в 2024-м. Тогда он также был одет священником и продавал сладости, заявляя, что якобы собирает деньги на школу при монастыре в Кало-Хорио под Лимассолом. Обильные дожди зимой и весной вместе с новыми опреснительными установками значительно улучшили водоснабжение Пафоса, сообщил председатель окружного органа самоуправления Хараламбус Питто Копитис. Продвигается и проект опреснительной установки в заливе Хрисохус. По словам чиновника, принято политическое решение и снят вопрос с выбором места. Это позволяет без спешки работать над долгосрочным решением проблем с водоснабжением как в регионе, так и по всей стране. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около 10 тепла. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 21. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: День защиты детей на русском радио Кипр. Пусть каждый ребенок будет счастлив.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
3: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
3: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
3: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
3: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
3: Доставка – Болт, Волт, Фуди.
6: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Раньше дети прятали от родителей дневник, а сейчас родители прячут пароль от Wi-Fi.
1: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88 100.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
3: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске на Кипре спорят о системе выборов после прохождения депутата с 300 голосами. Житель острова обвиняется в подготовке теракта в Израиле. Французские археологи раскрыли тайны древней крепости Амафунта. Далее подробности. Спустя неделю после парламентских выборов на Кипре в публичном поле разгорелась дискуссия о том, насколько справедлива система распределения мандатов. Голосование вывело в Палату представителей кандидатов с несколькими сотнями голосов, тогда как более популярные соискатели в других округах остались за бортом. На это обратили внимание СМИ. Поводом для спора стало то, что кандидат от партии «Прямая демократия» получил место в парламенте от округа Пафос, набрав менее 300 голосов. За подготовкой серии терактов в Израиле, по версии следствия, стоял боевик, проживающий на Кипре. Об этом 31 мая сообщил Cyprus Mail со ссылкой на обвинительное заключение, поданное в израильский суд. По данным израильской прокуратуры, двое 21-летних жителей Восточного Иерусалима планировали бросить взрывное устройство в солдат Цахал на военной базе Анатот. По версии прокуратуры, один из них поддерживал связь со своим родственником, проживающим на Кипре. Он, как утверждает следствие, координировал действия задержанных. Французская археологическая миссия завершила второй сезон раскопок в Амафунте и привезла сенсационные результаты. На акрополе древнего города найдена хорошо сохранившаяся крепостная стена позднеримского периода. Находка меняет представление ученых об обороне одного из самых загадочных городов античного Кипра. Экспедицию организовали совместно французская школа Афин, Министерство иностранных дел Франции и Лионская лаборатория ХИСОМА под руководством Анны Канаво. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около 10 тепла. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 21. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Лето и дети на русском радио Кипр.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время. Поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу «Леди Эстетик» в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки – реально с «Леди Эстетик».
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Называется «Медведь без зубов». Мармеладный мишка. Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-100.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: День защиты детей на русском радио Кипр. Пусть каждый ребенок будет счастлив.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Meals Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая. Пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Meals Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на 3 зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше, повыше горку. В оставшиеся 2 – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Meals Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development. Единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

на Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you New Music Show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New Music Show. Let's go, Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, yo, this is Rosalia.
2: Hi, guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey, guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi. Hey, this is
6: Adele. Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey, Greece. I'm Mimi Webb.
9: John Boudzikas.
10: New Music Show.
0: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 23 часа.
3: Спонсор часа «Пунин Групп».
4: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, new music show.
9: Εδώ, τα ακούς

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
4: We're the Chainsmokers.
5: Mono Edo.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
2: Когда...

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.